0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. В этот воскресный день мы подготовили для вас следующую программу. Сначала в эфир выйдет наша традиционная воскресная программа «Обратная связь», подготовленная по вашим письмам. Затем в рамках рубрики «Летние чтения» на Международном радио Словакии мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива, посвященный словацкому поэту, прозаику и сценаристу Винсенту Шикули. Завершит нашу сегодняшнюю программу воскресная музыкальная страничка, где снова будут звучать словацкие летние песни, которые для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, надеемся, что сегодняшняя воскресная программа вам понравится, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Обратная связь.
2: Дорогие друзья, начинаем передачу нашей традиционной воскресной рубрики «Обратная связь», посвященную вашим письмам. Сегодня мы поговорим о викторине и проектах Международного радио Словакии, о ваших сообщениях, полученных нашей редакцией, и о ваших рапортах. Сначала несколько слов о викторине Международного радио Словакии, посвященной словацким курортам «Целебные воды Словакии». Наши постоянные слушатели знают, что на прошлой неделе, в первую субботу августа, в эфир вышел 7-й тур викторины, в котором мы рассказали о находящемся в южно-словацком регионе Гон знаменитом курортном городе Дудинцы, который в нашей стране входит в число мест с самым теплым климатом и наибольшим количеством солнечных дней в году. Главным курортным учреждением города Дудинцы является лечебный курорт «Диамант». Вопрос к 7-му туру звучит так. Какой традиционный словацкий продукт используется в детокс-массаже на курорте «Диамант»? Свои ответы посылайте до конца августа обычной или электронной почтой. Не забывайте только указывать свои полные координаты, имя, фамилию и почтовый адрес. Кстати, об ответах. Они уже начинают приходить, мы их получили довольно много, и, к сожалению, в этот раз довольно много неверных ответов. Пожалуйста, уважаемые слушатели, внимательно прослушайте еще раз эту передачу и внимательно прослушайте вопрос. Также на прошлой неделе мы провели жеребьевку по 6-му туру викторины, и победа на этот раз досталась Виктории Холщевниковой из белорусского города Добруш, которую я еще раз от всей души поздравляю. Хочу добавить, что на прошлой неделе в здании словацкого радио состоялась специальная жеребьевка среди всех слушателей Международного радио Словакии, в которой была разыграна путевка на 7-дневное проживание с полным пансионом и 10 процедурами для 2 человек на курорт Новый Смоковец. Счастье, как вы знаете, на этот раз улыбнулось слушателю французской редакции Фабиену Батести из Бельгии. Однако, а теперь, уважаемые слушатели, внимание, Фабиен Батести сообщил, что не сможет воспользоваться путевкой, и поэтому путевку получил второй кандидат, находившийся в резерве наш слушатель Александр Козленко из поселка Широкое Криворужского района Днепропетровской области Украины. Уважаемый Александр, если вы нас слушаете, вам наверняка уже сообщили, так что мне остается лишь присоединиться к поздравлениям. Хочу также обратиться ко всем нашим слушателям с призывом принимать активное участие в викторине 2026 года «Живая вода», поскольку, как вы сами видите, помимо обычных призов, у каждого из вас есть шанс получить путевку на один из словацких курортов. Наш постоянный слушатель из Ростовской области Кирилл Сосновский написал нам письмо с просьбой рассказать о пропагандистских плакатах времен словацкого государства военного времени, посвященных антипольской кампании в сентябре 1939 года. Полностью письмо зачитывать не стану, а только напомню, что Словакия стала единственным сателлитом нацистской Германии, принявшим непосредственное участие в ее войне против Польши, способствуя тем самым началу Второй мировой войны и в то же время скомпрометировав себя в глазах демократии. демократических держав. Тогдашнее словацкое правительство мобилизовало более 50 тысяч человек для антипольской кампании. Следует отметить, что участие Словакии в войне оправдывалось как реакция на предыдущую экспансионистскую политику Польши, которая в 1938 году стремилась аннексировать часть Словакии и создать общую границу с Хартийской Венгрией. Кирилл Сосновский также задавал вопрос о возможности получить оцифрованный образец одного из таких плакатов. «Уважаемый Кирилл, пока мне не удалось найти ничего в свободном доступе. По окончании сезона отпусков я постараюсь связаться с сотрудниками архивов Института памяти народа и Словацкой национальной галереи. Если у них имеются интересующие вас плакаты, и они проводили их оцифровку и будут готовы нам их предоставить, то постараюсь заполучить и выслать. Кстати, по этой теме у меня есть в PDF-формате, составленный сотрудником вышеупомянутого Института памяти народа, историком Мартином Ласко, изданный в 2007 году сборник, который называется «Против Польши. Отражение кампании 1939 года в дневниках и хрониках словацкой армии». На словацком языке, конечно. Если вас заинтересует, могу вам выслать. Друзья, мы продолжаем получать ваши рапорты о приеме. Так, за последнее время пришли рапорты как от наших постоянных слушателей, так и от новых любителей коротковолнового приема. Перечислю лишь некоторых из них. Виктор Гужов из Самары, Россия, Роб Ден Бер из Нидерландов, Хитоши Сугио из Японии, Фабрицио Савини из Гроттамаре, Италия, Андрей Кузнецов из Риги, Латвия. Большое вам спасибо, дорогие друзья, за ваши подробные интересные рапорты. Все мы, конечно, подтвердим или уже подтвердили нашими QSL-карточками. Хочу вас только попросить в своих сообщениях указывать, хотите ли вы получить бумажную или электронную карточку. Ну вот, уважаемые слушатели, на этом я закончу сегодняшнюю передачу по вашим письмам. Пишите нам, спрашивайте, предлагайте, рассказывайте свои истории. Все ваши сообщения, друзья, очень нужны и полезны нам. Мы всегда с радостью и вниманием их читаем и обязательно постараемся дать как можно более полные и содержательные ответы на все ваши вопросы. Ждем ваших сообщений.

0: Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
1: Радио Словакия International.

Vincent Shikula. Винсент Шикула стал известен словацкому читателю в первой половине 60-х годов 20 века сборниками очерков и рассказов «На концертах не аплодируют» и «Может быть, я построю бунгало». В них писатель представил себя как отличный рассказчик о самых простых случаях из обыденной жизни, выразил чувства и переживания молодого человека. Критика положительно оценила первые произведения Шикулы. Некоторые его даже считали продолжателем так называемой лиризованной прозы 40-х годов 20 века. Когда в 1966 году вышла его повесть «С Розаркой», а затем «Каникулы с дядюшкой Рафаэлем», уже стало очевидно, что в словацкой литературе появился молодой талантливый прозаик. Скоро появились и первые переводы этих произведений на русский язык.

Шикула родился в семье рабочего в 1936 году. Он окончил музыкальное училище, что в определенной степени отразилось не только в часто повторяющихся мотивах его произведений, но и в его литературных приемах. Некоторое время он преподавал в музыкальной школе, но основную часть своей продуктивной жизни он посвятил редакторской работе. 70-е годы стали самыми продуктивными в литературной биографии писателя. В это время им написана трилогия «Мастера», «Мускат» и «Вильма», в которой Шикула осуществляет представление тогдашнего молодого поколения литературу о роли народной личности в истории Словакии. По времени трилогия охватывает события Второй мировой войны, Словацкого национального восстания в 1944 году и первых послевоенных лет. В первом романе «Мастера» автор воспел простого человека, который своим кропотливым трудом, своим мастерством является творцом истории. В романе «Мускат» люди создают историю с оружием в руках. В последнем романе трилогии «Вильма» находим картину победы и радости как результата труда, борьбы и страданий. Критика по-разному встретила крупное произведение Винсента Шикулы. Одни его приняли с восторгом, другие выразили серьезные критические замечания и упрекали автора в том, что он недостаточно выразительно изобразил исторические, общественные и политические отношения. Но большинство критиков соглашалось в том, что трилогия представляет собой важный шаг к художественному синтезу и осмыслению человека, творца истории. Шикулу волнуют приблизительно те же вопросы и в последующем романе «Иволга».

О своей жизни Шикула рассказал в произведении «Лещины», изданном в 1980 году. Это лирическая исповедь о детстве и молодости, о жизненном опыте, послужившем источником его последующего литературного творчества, для которого характерна оригинальность и непосредственность в изображении действительности, своеобразный стиль и мастерство рассказчика, умноженное лирическим видением автора. Лирическое начало прозы Винсента Шикулы отозвалось в его художественном восприятии мира и в последнем чуть запоздалом сборнике стихов, который вышел в 1998 году под названием «Барабанщик Сентябрь». Критика характеризует эти стихи как новаторские. Один из критиков нашел в них даже некоторые хлебниковские нотки. Это еще одно подтверждение всесторонности таланта Винсента Шикулы, видного представителя современной словацкой литературы.

0: Музыкальные перекрестки.
1: В летнем выпуске музыкальных перекрестков мы продолжаем знакомить вас с историями словацких летних песен. Тех, что когда-то делали летние каникулы в Словакии особенно яркими, и тех, что по-прежнему дарят им свое настроение. Начнем с композиции, которая стала у нас хитом в виде кавер-версии. И это был далеко не первый ее успех в таком качестве. Первый громкий успех песни пришел в 1972 году. Хорватский певец Дорде Перузович исполнил ее на фестивале «Сплит-72», одержал победу и поднялся до второго места в тогдашнем югославском хит-параде. Песню написал Ненад Вилович, а аранжировку сделал известный Степан Стипица Калогьера, работавший также над оригиналом хорошо знакомого у нас хита «Диридонда». Композиция «Ди си бие кат е грмило» привлекла внимание и за пределами бывшей Югославии. В Чехии в 1974 году ее записали Ивета Симонова и Павел Лишко с разными текстами. А в Словакии еще в 1973 году ее с текстом Зора Лауринца исполнил Душан Грунь со словацким названием «Где си была кету рмело». Песня стала одним из хитов 70-х, а со временем буквально стала почти народной. Так что в нашей подборке словацких летних песен ей, безусловно, самое место.

В нашем путешествии по словацким летним песням разных десятилетий теперь пришла очередь композиции, которой в течение почти 20 лет легендарный словацкий автор и певец Мирош Бирка неизменно завершал свои концерты. Она вошла в его 10-й альбом, вышедший в день его 49-летия, 21 октября 2001 года. Альбом получил название «Мудрый альбом» и стал для него по-настоящему знаковым. Именно с этой работой Мекиш Бирка вместе с молодыми продюсерами Гонзой Гарачиком и Алешем Зенклом вернулся в первую чехословацкую музыкальную лигу и остается в ней даже после своего ухода на музыкальное небо 12 ноября 2021 года. Помимо мегахита «Чо боли, то преболи», на этом альбоме есть и прекрасная, легкая, абсолютно летняя песня «Мам рад». Необычайный ритм и замечательный текст – все в ней дышит летом. И мы верим, что и сейчас она подарит вам то самое настоящее летнее настроение.

После светлой и жизнерадостной песни «Миро Жбирка» у нас сингл из альбома Лукаша Адамца «На лепшие часы», вышедшего в 2021 году. Работа над этой песней заняла десятки часов в студии, хотя свою окончательную форму она обрела еще в 19-м. А сама идея композиции появилась несколькими годами ранее. Ее принес друг и соратник Лукаша Томми Окрес, который сегодня успешно выступает с чешской группой «Хинаски». Лукаш написал к песне припев и текст. Эта песня о том, как музыка, танец, ритм и любовь объединяют людей и помогают им переживать подлинные, неподдельные эмоции. Композиция, словно созданная для любой словацкой летней вечеринки, называется «Танцуй ми». И сейчас ее для нас исполнит Лукаш Адамец.

Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Перед тем, как попрощаться, я хотел бы от лица нашей редакции поблагодарить всех, кто поздравил нас со столетием Словацкого радио. А теперь мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.